0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Вітаю, з вами Данута Анчелеевская. У ближайшие хвилины об атлетах, что обороняют гонор нашей страны на международной арене. Марина Шканова, горнолыжный спорт. Генал приняла белорусское громадянство в 2008-м, а з'явилася на свет у России. Причем у биографии, у якости места нараджения часто показывается то Санкт-Петербург, то Магнитогорск. Хоть повночная столица, а соседней краины, как и город Виталургу, для яе не чужие,

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Радиостолица. Слухай, любимая.

0: Утреннее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
1: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент Беларуси повиншаваў народ Украины с 35-й годовиной Дня Незалежности. Кіраўнік державы выказал упэўненасць, что, негледзячы на геополитичное узрушение, будущее поколение белорусов и украинцев захаваюць адвечные сябровские и родностные сувязі, а Минск и Киев адновіць узаимовыгодное супрацоўніцтва на принципах доверу, паваги и равноправия. У Беларуси обновлено электрозабеспечение всех населенных пунктов. Как поведомили в Министерстве энергетики, за час непогоди отключение электроэнергии закранули маль 900 населенных пунктов. Аварии на обновленные работы велись бесперапынно, у том лику на тяжкодоступных участках. Для ликвидации наступства стихии задейничали около 400 аварийных бригад, 471 одинку техники и 52 дизель-генераторной установки. Энергетики протягивают работу в усмотренном режиме, ведут мониторинг ситуации. Беларусы завоевали 8 особистых узнагород на чемпионате Европы по воднолыжном спорте. У девчат до 17 годов Лизавета Нягодска заняла 2-е место в многоборье. У залика шли выники у всех 3 дисциплин: бронза у фигурном катании, сребры у слалом и скачках с трамплина. У девчат до 14 годов золото у трехборье у Марины Верняковской, якая так само завоевала сребро у слаломе. Золото у слаломе у 17 у Ксении Рыводьки. У команды в першинстве у молодшей взрослой группе беларусы 2-е. По данных Держаутоинспекции, мобильные датчики контролю хуткости працуют сегодня на проспектах Незалежности, Партизанском, Дзяржинского, в улицах Ваупшасова, Притыцкого, Домашевской, Орловской, Тимиразева, Академичной, Московской и МКАД. У Гомеля приборы установлены на улице Советской, у Бресте, в улице Московской, 28 липня, у Могилеве, проспекте Витебском и в улице Чалюскинцев, у Гродня, в улице Мясницкой. Зараз у Минску 13 градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворке, на большей части территории краткочасовые дожди, в особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру плюс 17-23. У областных центрах сегодня у Гродні Витебску 18-20, у Могилеве Бресте 19-21, у Гомеле 21-23. У Минску часом невеликий дождь, махчима навальница и до плюс 20.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, не то, как ружовые окуляры у меня были, когда сегодня я рухался на працу, сябры, а лишь не особливо зауважу, якая там напруженность на дорогах столицы. Так, трымал дистанцию, ось, глядел. Ну, это моменты особистые, агульную картину не зауважу. Чему? Потому что слухал один из альбомов «Сепультура» квадр. Вот так. Ну, некий такой настрой был, и так здарался. Тому, сябры, разом с вами зараз отзначать буду, что у нас на дорогах столицы отбывается. Литеральное именение назад было 3 агульные баллы, зараз уже 4. Чому? Что здарылося? А есть тут некольки ДТЗ. По-перше, на МКАДе означаем ДТЗ, где тут 7.06, правый рад. До этого часа оно позначено, может, там уже больше за годину прошло. Все добро. И червоные стрелочки, яны есть. Вот где Липковский проезд, там далее это кольцо, и на МКАД заезжаешь, так сябры с іншого боку. А у гэтым райончыку чырвоныя стрэлачкі, будзьце ўважлівыя, таксама дзе ў нас дзе дарожныя гэтай работы ёсць, як заўсёды чырвоныя стрэлачкі там, дзе вуліца Свіслацкая, ну вы ведаеце, чырвоныя стрэлачкі, яны застаюцца, кожную раніцу мы вам пра гэта кажам. Яшчэ пазначаныя ДТЗ у нас ёсць. Ага, з чырвонымі стрэлачкамі. Дзе гэта? Гэта нас, наш партызанскі праспект. Ёсць у нас такая гісторыя на партызанскім праспекце у сярэднім разе. Так, 8.17 пазначаныя, амаль што на скрыжаванні завулкам рабочым. Так, і ёсць у нас яшчэ пазначаныя ДТЗ, так, да, так, ДТЗ было, я докладно памятаю, ага, ёсць яно, ёсць у нас на улице Прытыцкага, там недалёка от скрыжавання з вуліцай Лабанка, сярэдні рад стаіць, поломашка написано. Ну, взломался человек. У 7.56. Может, уже все добро, потому что там стрелочки зеленые. А вот с іншого боку Притыцкого 8.14 ДТЗ на этом скрыжовании.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Народ Украины с 35-й годовиной Дня Незалежности повиншаў президент Беларуси. Историчные лёсы белорусского и украинского народа тесно пераплетены. Наши нации связывают вековые традиции. Память про агульные перемоги и тяжкие выпробования говорится в веншаванне. Керівнік державы выказал упэўненасць, что не глядзячы на геополитичное узрушэнне, будущее поколение белорусов и украинцев захавают адвечныя сяброўскія роднасныя сувязі. А Минск и Киев адновят взаимовыгодное супрацоўніцтва на принципах дави. Веру, поваги и равноправия. Беларусь и КНДР рыхтуются до подписания двухбаковых погоднений о безвизовых поездках громадян. Об этом у эфира телеканала «Беларусь-1» заявил министр замежных справ Максим Рыжанков. Уже готовый проект документа. Засталось его регулировать только некоторые техничные моменты. Подписание отбудется в самый ближайший час. На встрече керовников внешнеполитических ведомств у двух краин обмеркованы весь комплекс двухбаковых отношений. У Тевлику домовились о ближайших контактах. Подразделение Министерства по надзвичайных ситуациях ликвидовали пожар на территории торфобрикетного завода в Солигорском районе. По прибытии на место ратавальники выявили задымление на 4-м поверсе вытворчего будинка и установили, что отбылось загорание откладу торфяного пылу. Побудову самостоятельно покинули 6 человек, никто не потерпел. Обмежование на наведывание лясов введено в 13 районах Беларуси. Подробности на интерактивной карте на сайте Минлясгаса. При обмежованиях заборонено заезжать у лес на машине, разводить вогнище и проводить массовые мероприемства. Зараз у Минску 14 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, в особых районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру плюс 17-23. У областных центрах сегодня в день. У Гродні Витебска 18-20, у Могилеве Бресте 19-21, у Гомеле 21-23. У Минску часом невеликий дождь, махчима навальница и до плюс 20.

0: Ты у дорозе, радио столица побач. Слухай, любимая.
1: Я дышу с тобой вместе, слышишь? Я целую твои ресницы.

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: стряхнуть с ресниц.
1: Ближей до спорту.
2: Вітаю, з вами Данута Анчелеевская. У ближайшие хвилины об атлетах, что обороняют гонор нашей страны на международной арене. Марина Шканова, горнолыжный спорт. Яна приняла белорусское громадянство в 2008-м, а з'явилася на свет у России. Причем у биографии у якости места нараджения часто показывается то Санкт-Петербург, то Магнитогорск. Хоть полночная столица соседней краины, как и город Виталургов, для яги не чужие, горнолыжница зроднилася с Минском. Она родилася сапраўды у Санкт-Петербургу, калі маці там працавала, але вярнулася у Магнитогорск, где Мары и провела все дзяцінства. Самый теплый успамин, як мама, что каталася на матерском узроўні, первый раз поставила на лыжи. До гэтага часу памятает той день и захапленне, с яким пачала займацца.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У натарыяльнай практыцы сустракаюцца сітуацыі, калі пры афармленні спадчыны грамадзянам застаецца незвычайная маёмасць, а бізнес або доля ці іншыя элементы ў ім. Працэдура атрымання спадчыны ў такім выпадку стандартная, але ёсць нюансы. Яна можа быць з даўгамі і крэдытнымі абавязательствамі. Калі можна прыняць гэтую спадчыну, калі лепш адмовіцца ад яе ці атрымаць законную кампенсацыю, раскажа нотариус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Таццяна Паўловіч.
2: Это в любом случае имущество. Соответственно, когда есть необходимость, а это не всегда. Ну, точнее, переход права собственности, он должен быть всегда. Естественно, наследуется бизнес сам всегда. То есть это доля в уставном фонде. Это имущество унитарного предприятия. Это может само унитарное предприятие, как имущественный комплекс. Это могут быть акции открытых акционерных и закрытых акционерных обществ. Следует помнить, что в отношении этого имущества работают все те же правила, что и при наследовании обычного имущества, но с рядом определенных нюансов. То есть на это имущество точно так же распространяется 6-месячный срок для принятия наследства и отказа от него. Здесь точно так же работают правила об обязательной доле, правила об общей собственности, соответственно. И, конечно же, когда мы говорим о бизнесе, то есть мы всегда должны помнить, что это не только прибыль, какого-либо коммерческого предприятия, но это вполне себе всегда могут быть и долги. Но не надо этого бояться, потому что наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах перешедшего к ним по наследству наследственного имущества.
1: Так само бизнес может переходить своякам або иншим особам по завещанию.
2: Так же, как и при наследовании обычного имущества, либо это наследники по закону в порядке очереди, установленном законодательством, либо это наследники по завещанию. То есть, да, бизнес тоже можно завещать. И, естественно, если мы говорим о машине, то, в принципе, это какое-то имущество, которое можно продать, которое можно управлять, и, соответственно, личность наследника здесь не столь важна. А заниматься бизнесом способен не каждый наследник. То есть у кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. И, разумеется, в таких случаях лучше, если ты хочешь сохранить свое детище, свой бизнес, то есть смысл составлять завещание. Но перед тем, как обратиться к составлению завещания, необходимо, опять же, очень внимательно перечитать устав, потому что очень часто, если речь идет, например, об обществах с ограниченной или с дополнительной ответственностью, то вполне себе условиями устава может быть предусмотрено, что включение в состав участников таких наследников возникает только при согласии всех остальных участников. Если все-таки вдруг какого-то согласия не достигнуто, то тогда такому наследнику будет просто выплачена действительная стоимость доли в уставном фонде. При этом с учетом сведений, которые будут отражаться в балансе. И не всегда в балансе это может быть плюс, то есть наличие прибыли.
1: Калі ў складзе спадчыны існуе маёмасць, якая патрабуе не толькі аховы, але і кіравання, то натарыус у адпаведнасці з заканадаўствам у якасці даручыцеля заключае дагавор даверанага кіравання гэтай маёмасцю.
2: Праблема всегда возникает тогда, когда умирает единственный участник какого-либо общества, являвшийся также и исполнительным органом этого общества, то есть директором, либо учредитель унитарного предприятия, который также выполнял функции директора этого унитарного предприятия. Вот в этом случае, конечно, бизнес – это не квартира, с которой ничего не происходит, по сути, такого страшного. То есть это живой организм, который должен продолжать развиваться и работать. Соответственно, в таком случае, когда у нас нет исполнительного органа, возникает необходимость назначения доверительного управляющего. То есть в этом случае нотариус в рамках принятия мер по охране наследства и управлению им может вполне себе заключить договор доверительного управления наследственным имуществом. То есть и, соответственно, предоставить доверительному управляющему право назначения директора такой организации. Следует помнить, что доверительным управляющим не могут быть лица из числа наследников, то есть не могут быть доверительным управляющим выгодоприобретателя, это и есть наши наследники.
1: Яшчэ бывае, што памерлы сваяк быў аформлены як індывідуальны прадпрымальнік. Гэты статус не пераходзіць спадчынніку.
2: Вот в этом случае, конечно же, индивидуальное предпринимательство не наследуется. Наследуется имущество, наследуются долги индивидуального предпринимателя. Но по своей сути это осуществление личной деятельности, поэтому когда уходит из жизни индивидуальный предприниматель, то и прекращает существовать индивидуальное предпринимательство.
1: Таким чынам відавочна, што ў выніку валодання нейкім бізнесам, юрыдычнай асобе і яго спадчыннікам патрэбна граматная кансультацыя спецыяліста, каб потым не ўзнікала цяжкасцей з яго перадачай у спадчыну.
2: І граматная кансультацыя, і я бы сказала, што гэта как раз такі такое від імущества, дзе сам собственнік этого имущества на перспектыву должен падумаць о его судьбе, если он хочет дальнейшего развития этого бізнеса. То есть пересмотреть свои учредительные документы, устав, каким образом включаются наследники в состав участника, либо не включаются. То есть сам должен вот собственник озаботиться судьбой своего имущества при жизни.
1: Нагадаю, звертаться до нотариуса по пытаниях принятия спадчины або отмовы от яе варто на протягу 6 месяцев с момента возникновения такого права.
0: Правовое поле. Радио «Столица».

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, ведаете эту фразу? Послухал? Голосуй. Топ-10. Так, это в нашем телеграм-канале. Можно протиснуть за любимый коллектив лайк и поднять его, а когось опустить в нашем головном хит-параде «Радио Столица». Дальше, вот я зараз это сделал. Не буду казать, как бы вас наткнять на некие выборы в этом сенсе. Робите его сам. Робите сердцем, как говорят. Ну и «Five Finger Death Punch», «Eye of the Storm», которые только что у нас звучали, минавито есть у этом списе. Ну и, дальше, нагадаю, Айвен Муди, вокалист этой гурта, сдается у кастрычнику. У минулого года Ник сказал, что все, записываю еще один альбом и затем захожу с хэви-метала. Ну и, каже, это все с семьей связано, там тяжарная жонка его была и так далее, ну а потом Айвен всем сказал, что не, я не буду сходить хэви-метала. Я не могу это сделать. Музыка — это все, что у меня есть. И я не думаю, что, например, мои дети будут поважать меня у долготерминовой перспективе, когда я кину робить то, что привело меня сюда. Ну и мы, вядомо, какого там, 18 вересня, чекаем, так, чекаем альбом, який будзе называцца «Legacy». Ну і вось гэта будзе цікава. А якім чынам можна рабіць сваё чаканне, сябры? Можна рабіць гэта утульна? Ну так, можна дзесьці на працоўным месцы, месцы перад камп'ютарам, можна, не ведаю, рухаючыся кудысьці, там, пешу, можна на аўтамабілі. А можна... Сябры, у крэсле. У крэсле, якое дазволіць гуляць і маляваць у гарызантальным становішчы. Такое ў Японіі выпусцілі. Так інжынеры клапоцяцца аб шыях і спінах кліентаў. Можна я буду гэтым кліентам? Гэта моя таксама гісторія. Сістэма цікава уладкаваная. Кранштейн трымае манітор на ўзроўні вачэй, каб не прыйшлося круціць галавой, а крэсла дазваляе размеркаваць вагу без нагрузкі на асобныя часткі цела. Кошт магчымасці паляжаць 3400 беларускіх рублёў. Як? Бярэм? Не. Ну, ось, і тут мне цікава адна асаблівасць, сябры. Калі ось кажуць, што дзеля шыі і спіны, гэта добра, ну, у нас яшчэ іншыя, так мовіць часткі цела. Ну, вы, я думаю, разумееце, пра што я кажу. Як на гэтым будзе адбівацца ось такое ляжанне і не без усялякіх там рухаў? Я лічу, крышку папрацаваў, якім бы ты становішчы не быў, прайшоўся па вуліцы, калі ёсць магчымасць, ну, можа, яшчэ і прабегся, калі я табе здароўе дазваляю. Ну, і ўсё гэта пад самы лепшы рок. Далей у нас, дарэчы, сябры, ось такая песня, што, як кажуць, у тэму «Бэтмен». Medicine, Bon Jovi.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что, это был Адам Ламберт со своим питанием. What do you want from me? Что тебе от меня треба? Ну, видите, сябры, кожную раницу я это питание задаю своему будильнику, когда я чую этот самый гук, таких прочитаюсь, что тебе треба от меня? А потом разумею. И он каже, пора уставать, рыхтовать себе некий сняданок, наперед тебе чакая, приемный день, шмат рок-музыки, добрая компания, веселые твары в раницу. Ну и дянелку день, сябры. Я сподяюсь, что у вас так само. Ну, может, не насыщенный, не такой насыщенный день с понедельника по пятницу, а лишь он приемный. Вы занимаетесь своей любимой справой. И дякую, что вы это робите у нас тут на хвале Радио Столица. До речи, мы с вами в наступной године обовязково сустренимся, поговорим про тое, что Роберт Фишман, помянушцы Фиш, жил только рок-н-роллом. И откуль я это взял, и где это можно побачить, я вам обовязково буду рассказывать. Это, до речи, такое кино на вечер, когда у вас есть... Ну, погодите, зараз такая проблема. Что поглядеть? Починаешь гортать, ну, это глядел, это не хочется, и так далее. А тут вот есть махчан. Кино про музыку, да, речь ведьма цікавая. Трошку позднее про это поговорим. Ну и так само про Queens of the Stone Age есть информация про то, как они анонсовали свой 9-й студийный альбом. Это все у нас на перде. Ну и выпуск новин на початку наступной годины. Не пропускайте. А пакуй, что у нас Готтер с композицией Thunder and Lightning.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент ставит задачу обновить уровень товарообороту с Архангельской областью. На встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским керовник нашей державы нагадал исторические традиции и сучасные реалии у отношений Беларуси и Архангельской области.
2: У нас большие хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях, и это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно, но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас, поэтому надо его восстанавливать, и соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
1: Пасля выходных чарга транспорту на уезд у Польшу і Литву з Беларусі досягнула амаль 4,5 тысяч адзінак. Як паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце, па стане на 12 гадзін колькасць транспартных сродкаў, якія чакаюць уезду, вырасла амаль на 400. Пры гэтым сумежныя пагранпераходы за мінулыя суткі прапусцілі да 40% транспарту ад нормы. Перад польскімі пагранпераходамі каля 2,5 тысяч легкавых аўтамабіляў і 1350 грузавікоў. У чэргах на уезд у Литву больш за 360 легковых и 350 грузовых машин. 25 жнівня по 5 верасня у Беларусі пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага, дзеці». Мэта яго – павысіць адказнасць за бяспеку непаўналетніх. У перыяд акцыі у светлы час сутак вадзіцелям неабходна рухацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. Асаблівая ўвага перавозцы дзяцей з абавязковым выкарыстаннем утрымліваючых прылад і рэменю бяспекі. Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 25 жніўня будзе пераменная воблачнасць, ноччу месцамі, а днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, днём да 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні-Магілёве 19-21, у Брэсці і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да 20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, сябры, коли вам потребно доброе кино на вечер, есть пропанова. Называется «Голый барабанщик». Да, есть так, сябры, есть такие фильм, там, где Роберт Фишман, помянувшийся Фиш, жил только рок-н-роллом, был широ отданы своей группе «Везуви», якую он створил, из якой его так бесцеремонно выкинули, как только на горизонте замаячили реальные гроши. Ну, такое бывает, сябры, в истории рок свету, но вам любые Slipknot про это расскажу, когда у вас было 9, а потом из оригинального склада 4 засталося. Максима Сид Вилсон после этой истории с звольнением на минулом тыдне это все официально отбылось. Это кино переглядел. Так вот, праз 20 годов после крушения всех своих надей и летусенью кали, Фиш покинул же надею на вертание. И он доведывается, что в школе рок-гурт его племянника шукая барабанщика. Ребята дают ему махчимость снова улезть на трон короля рока и отрывать лауры, которые он называет заусёды лечил. Не, так лечил заслуговая. Сябры, вот такая невеличкая вам пропанова, коли затекаетесь, и вы текаетесь рок-музыкой, коли ласка, поглядите. Думаю, вам подобается. Потом можем обменяться меркованиями здесь в соцсетках. Ну, а я вам далее пропоную послухать Хейс крышечку позднее. Так, это наши белорусы будут с композицией Surrender. Ну, а покуда что, на хвале у нас такая размова тела будет у хите Body Talks от The Struts.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется электрогазосварщик пятого разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сабри, но сами загадки. С меня это сгид композиция. Take me to the start. Починается, только починается. И будем сподеваться свой долгий-долгий шнях. У нас тут в эфире на хвале радио «Столица». У наших свежачках там яны присутничают. Можно свой голос отдать. Сабри, у телеграм-канале радио «Столица». Поглядите, там есть такие неплохие варианты. И, ну вот я... До конца не вызначуся. Может, это будут и Ice Nine Kills, Play Dead, Airborne, Kid in a Candy Store, Nothing But Chiefs, Terry Dogs. Я это все слухал разом с вами, конечно, в эфире у нас тут на столице. И, я, кажется, на ухо все добро кладется. Ну, а як там лёс будет размерковываться? Это все от вас залежит. Когда ласка, голосуйте. Ну что, давайте про рок еще поговорим. Джош Холм и Дин Фертита сели за стол и начали гулять Five Finger Fillet. Нож стукал помеж пальцами, Холм промахнулся, Кроу на экране заявилось слово «Perfect». Дата 30 вересня, потом его закреслили и надпись «Coming soon». Что отбылось? Чому? Чому появилось это все? Ну, имя, это имена вам знакомые, добрые, Джош Холм и Дин Фертита. Так, это Queens of the Stone Age. Так, с тем времена эта команда объявила 9-й студийный альбом. Попередний, In Times New Roman, вышел у 2023-м и закрыл трилогию на Matador. С тех часов только сингл I Street у липени, довольно мягкий и психоделичный по мерках группы. Ну, коли не чули, послухайте, потому что это королевы каменного стагодзе. Ведаете, ну, вы ведаете, яны робят свой гэты музычный сэнс на гэтым свете. У нас час там не в каменном стагодзе, а у 21-м. Так ось, перфект гучыць як типовый ход-хом, гулять з рызыкай, нават калі гаворка аб маркетингу. Альбом павінен выйсці хутка, гурт зараз разыграе Foo Fighters на поўначы в Амерыцы, у снежні Австраліі, Новая Зеланда. С примус. Нагадаю, с 1996 Куатса прошли. Ну, это коли короткая Queens of the Stone Age прошли шлях от пустынного стоунера КС до холоднейшего рваного гуку. Холм завсёды тримал склад тякучим, але ядро заставалося. Ну и новый материал нам обяцают звыкла тяжки. Нож у руцы Холма гэта напамін, что ён по-ранейшему отдае перавагу гулять на грані. Ну и урок асяроддзі такие тизеры уже амаль ритуал, але калі кроў сапраўдная, нават калі постановка, эфект мацнейший за прэс-реліз. Perfect пакуй толькі назва, астатні, калі нож зноў ляжа на стол. Вось так, вось такія. Сябры, справы, каля музычныя, пакуль што каля музычныя в гэтым свеце адбываюцца, но гэта ўсё направленае на тое, каб вось нашу увагу прыцягнуць, таму што настолько шмат информации, столько шмат усяго, и довольно складано погодиться, когда гортаешь эти рылсики, ти читаешь новины, новины на некой пэлной спыниться, а тут нечто цікавое, нечто цікавое. Ну и будем будем сподеваться, что это будет отбиваться и на тым материале, які Queens of the Stone Age запишут. Ну, на сам рэч я не сумневаюсь, ведающих этих королев, Я спадзяюся, што гэта будзе тая самая музыка, якую мы чакаем. Ну, а калі гэта будзе нешта нечаканае, але ж будзем спадзяцца, гэта будзе так сама цікава. Ну што, гэта ўсё нашы планы на будучыню. Ну і давайце зараз вяртацца да нашай рок-класікі. Далей Джо Кокер, кампазіцыя «Unchain My Heart».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Президент Беларуси отзначил рост махчумостей нашей краины у супрацовности с Россией апошним часам. Про это керовник державы заявил на сустрече с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским.
2: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально. Нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Прем'єр-міністр Беларусі Александр Турчын абмеркаваў са старшынёй управлення «Газпрама» Алексеем Мілерам ход і перспектывы супрацоўніцтва ў газавай сферы. Адзначана, што дасягнуты ўзровень узаемадзеяння гарантуе бесперабойнае забеспячэнне Беларусі прыродным газам і дынамічнае развіццё па актуальных для дзвюх дзяржаў напрамках. Серыя крадзяжоў з дамоў раскрыта ў Віцебскай вобласці. Па даных следства, двое мужчын 31 і 36 гадоў на аўтамабілі ездзілі па раёнах рэгіёна, выбіралі малалюдныя вёскі і прыглядваліся, каб трапіць у жыллё, зрывалі дзвярныя прабоі альбо выстаўлялі аконныя рамы. Пасля акуратна вярталі ўсё на месцы, каб гаспадары не адразу заўважылі сляды пранікнення і прапажу маёмасці. Пацярпелымі па крымінальнай справе прызнаны 54 чалавекі, а агульны ўрон перавысіў 9 тысяч рублёў. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 25 жніўня будзе пераменная воблачнасць, ноччу месцамі, днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, днём да 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні-Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да 20. Краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

Вітаю, з вами Данута Анчелеевская. У ближайшие хвилины об атлетах, что обороняют гонор нашей краины на международной арене. Марина Шканова, горнолыжный спорт. Генал приняла белорусское громадянство в 2008-м, а з'явилася на свет у России. Причем у биографии, у якости места нараджения часто показывается то Санкт-Петербург, то Магнитогорск. Хоть полночная столица соседней краины, как и город Виталургу, для яги не чужие, горнолыжница зроднилася с Минском. Она родилася сапраўды у Санкт-Петербургу, калі маці там працавала, але вярнулася у Магнитогорск, дзе мары і правіла ўсё дзяцінства. Самы тёплы ўспамін, як мама, што каталася на матарскім узроўні, першы раз паставіла на лыжы. Да гэтага часу памятае той дзень і захаплення, з якім пачала займацца.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Президент Беларуси ставит задачу обновить уровень товарообороту с Архангельской областью. Об этом керовник державы заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Говорячи об перспективах экономичного сотрудничества, Александр Лукашенко звернул увагу на подобенство Архангельской области и Беларуси. Значную частку территории займают лясы.
2: У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были в советские времена, и что это было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, новые образцы своей техники. Сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы «БелАЗа», которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
1: У доме на улице Леніна у Мінску, які потерпеў при пажары, аднавілі дах. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар Мінскбуда Анатолій Ведзерчык. Паводле яго слоў, да канца года будзе гатовы праект экспертызы, і спецыялісты пачнуць капітальны рамонт будынка. Буйны пажар здарыўся ў доме ў цэнтры Мінска вечарам 28 чэрвеня. У выніку надзвычайнага здарэння выгарэў дах, пацярпелі камунікацыі і кватэры на верхніх паверхах. Фестываль узбекской дыни пройдет в Минску с 28 по 30 жнивня. На культурно-гастрономичном мероприемстве можно будет познакомиться с традициями и национальной кухней Узбекистана. Наведывальники смогут принять удел в дегустациях, увидеть выступления национальных музычных и танцевальных коллективов, презентации традиций и звичаю узбекского народа. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, 25 жнівня будет переменная воблачность. Ночью месцами, днем по полночной полове краины короткочасовые дожди. У особных районах махчима навальницы с порывистым ветром. Ночная температура поветра плюс 6-12, днем до 23. У областных центрах худень шакается у Витебску плюс 18-20, у Грудні Могилеве 19-21, у Бресті и Гомеля 21-23. У столице уночи плюс 10-12, у день до 20. Короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўска. Як заўсёды па панядзелках, звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. І па традыцыі наш спікер, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Вітаю, Сергей Васильевич.
2: Добры дзень.
1: Адразу пытаюся, ну што, першага версія, што называецца хученька, і дзеткі тут, і акцыі розныя самыя пачынае дзяржаўнай інспекцыі.
2: Ну, это совершенно верно. Уже в преддверии окончания каникулярного периода и подготовки к новому учебному году мы, как и все заинтересованные в обеспечении безопасности наших деток, уже начинаем проводить нашу специальную комплексное мероприятие под названием «Внимание, дети». Стартует оно уже 25 августа и продлится по 5 сентября. Задачи и цели этой акции – это, конечно же, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, это привитие детям правового поведения на дороге, в обществе и, в принципе, в быту. Мы будем сосредоточены на разъяснении основных требований правил дорожного движения. Опять же, повторим и закрепим места, где необходимо переходить проезжую часть, какими сигналами светофоров необходимо руководствоваться при этом. Обсудим основные опасности и риски по маршруту их движения «Дом, школа, дом». Расскажем очередной раз, как нужно управлять теми же электросамокатами, велосипедами, как необходимо себя вести на дворовой территории, играя с тем же мячом, либо различные подвижные игры. Также и к родителям будем мы обращаться и проводить работу с ними. В части того, чтобы постоянно отправляя ребенка на улицу, не забывали где-то лишний раз напомнить ему о тех основных требованиях правил дорожного движения, которые сохраняют ему жизнь, обезопасят его. Ну и своим личным примером, безусловно, всегда показывали ребенку, как нужно вести себя на дороге и на улице. Также будем работать и с водителями в части привития им, опять же, изменений в дорожной обстановке, связанное с тем, что в определенные время, в определенные часы мы будем наблюдать повышенную концентрацию детей на улицах и дорогах. Будем обращать внимание, основное это на проезд пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых. Напомним о том, что при повороте направо либо налево, даже на разрешающий сигнал светофора, необходимо уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу выбрать такую скорость движения, которая позволит заблаговременно водителю обнаружить препятствие для движения в виде пешехода, переходящего, снизить скорость, а при необходимости, если нужно, и совершить маневр. Напомним о том, что водителям необходимо при приближении к учреждению образования повысить свое внимание, повысить свою бдительность, обращать внимание на тех же детей, которые играют рядом с проезжей частью, пускай даже на тротуаре. И опять же, настоятельно требуем, чтобы соблюдали такую скорость, которая позволит им избежать столкновения, избежать наезда на детей, даже в случае внезапного их выхода на проезжую часть. Поэтому прошу обращать на это все внимание, не забывать о том, что есть еще определенные требования, которые предъявляются к перевозке пассажиров детей. Это и те же удерживающие устройства, то есть автокресла, в каком возрасте их нужно использовать и с какими, так скажем, физиологическими параметрами. Не забываем о том, что в этот период с 25 августа по 5 сентября в обязательном порядке для привлечения внимания к проводимому мероприятию и привлечения внимания всех участников дорожного движения необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар.
1: А те, кто забудут это сделать, все ж таки их чекает попереждение или все ж таки штраф?
2: Безусловно, наша задача больше спрофилактировать и опять же напомнить о тех опасностях, которые могут подстерегать как водителя, так и пешехода, и более всего пешехода несовершеннолетнего ребенка.
1: Тому, сябры, вы все-таки памятаете об тем, что водитель транспортного сродка, все-таки керуя сродком повышенной небезпеки. А зараз я бы хотела спытаться, вот на этот час, что становится причинами наибольш частыми дорожно-транспортных здарений в Минску?
2: Вы знаете, если, исключая конфликт водителя и пешехода, хотелось бы отметить одну из таких основных причин, которая влияет на состояние дорожно-транспортного травматизма, на совершение дорожно-транспортных происшествий в целом, это столкновение между транспортными средствами. Причины самые основные, это, наверное, проезд перекрестков, где водители пытаются либо на красный проскочить, либо пытаются не предоставить преимущество водителю на главной дороге, и что приводит к дорожно-транспортному происшествию. Банальное несоблюдение дистанции, которое приводит также к столкновению спереди движущимся транспортным средством, либо остановившимся транспортным средством. На это все хотелось бы мне обратить внимание. В условиях города зачастую необдуманные маневры, поспешные маневры в виде перестроения, поворота налево, либо направо, не предоставление при этом преимуществу тем, кто обладает им, также влечет к совершению дорожно-транспортных происшествий. Поэтому водителям мы настоятельно требуем и рекомендуем никогда не терять бдительности, проявлять, наверное, пристальное внимание всей окружающей обстановке, периферийным зрением ее оценивать возможные риски, читать дорожную обстановку, ее развитие. И даже в случае, если вы видите, что возникает на дороге какой-то конфликт, и водитель, который движется с вами рядом, либо впереди, он пытается нарушить правила дорожного движения, не стоит провоцировать конфликты, которые могут в последующем привести к дорожно-транспортному происшествию.
1: Но все ж таки по-ранішому тяжотоінспекція приймає сигнали громадян так об порушеннях и приймає відповідне рішення по этих фактах.
2: Я всегда говорю, что и буду повторять и напоминать всем участникам дорожного движения, всем категориям, что госавтоинспекция ведет свой контроль как гласно, так и негласно. Это с использованием служебного транспорта, то есть оно имеет светографическую раскраску специальную с проблесковыми маяками. Также используем в своей деятельности негласный контроль, который включает в себя несение службы на автомобилях гражданского исполнения, которые оборудованы камерами видеозаписи, приборами контроля скорости, либо

0: Это граждане неравнодушные, проявляющие свою гражданскую позицию и обеспечивающие безопасность дорожного движения, присылают наш адрес как сообщение по каналам 102, так приходит наш адрес и записи с видеорегистратора, либо камер наблюдения, либо эти записи приходят на наш чат Министерства внутренних дел в телеграм-канале под названием «Мы всегда рядом», который в последующем попадает инспектору для обработки и, соответственно, проведения профилактической работы с нарушителем. Поэтому я и благодарю общественность за то, что остаются неравнодушными, и только вместе мы сможем навести порядок на улицах как нашего города, так и страны в целом.
1: Калі казаць пра першага верасня, ўсё ж такі гэта такі час чы для тых, хто мае сродкі персанальнай мабільнасці. Што б мы сказалі, што яшчэ можна паспець зрабіць за гэты тыдзень?
0: Ну, вы правильна паднялі вопрос, мы абсуждалі его уже, но не применуем опять же напомніць о том, што 1 сентября заканчивается тот срок действия изменений в правила регистрации транспортных средств в упрощенном порядке, где можно было средство персональной мобильности, которое подпадает под категорию мопед либо мотоцикл, в упрощенном порядке зарегистрировать. И я напоминаю, опять же, что такой регистрации подлежат транспортные средства, которые превышают скорость конструктивно допустимую выше 25 км в час, либо мощность электромотора превышает 0,25 кВт. Поэтому необходимо учесть это и исключить их из своего обихода. Используют только в тех случаях, где допускают правила дорожного движения, правила регистрации без их регистрации. А это вне дорог общего пользования, то есть какие-то проселочные дороги, лесные дороги, для того, чтобы там безопасно передвигаться на них.
1: Сябра, ну еще есть час это пытание вырешить. Сергей Васильевич, что бы вы пожадали тебе, какое подгуление сегодняшнего эфира зарабили? Что такое самое-самое такое душесчипальное на сегодня?
0: Ну, опять же, мы вернемся к той тематике, которую мы с вами обсуждали. Это профилактика детского дорожного травматизма. Я прошу всех отнестись к этому очень добросовестно. Родителям лишний раз проинструктировать своих деток о правилах поведения на дороге. Детям также отнестись ответственно к соблюдению требований правил дорожного движения. Никаких поспешных решений, никаких лишних движений, которые могут привести к их попаданию под колеса автомобиля. Всем соблюдать предъявляемые правилам дорожного движения требования и чувствовать себя, безусловно, в безопасности.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я жданутая Антилевская, развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
2: Час без пики. Радио столица. Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У натарыяльнай практыцы сустракаюцца сітуацыі, калі пры афармленні спадчыны грамадзянам застаецца не звычайная маёмасць, а бізнес або доля ці іншыя элементы ў ім. Працэдура атрымання спадчыны ў такім выпадку стандартная, але ёсць нюансы. Яна можа быць з даўгамі і крэдытнымі абавязательствамі. Калі можна прыняць гэтую спадчыну, калі лепш адмовіцца ад яе ці атрымаць законную кампенсацыю, раскажа нотариус Мінскай гарадской нотарыяльнай акругі Таццяна Паўловіч.
2: Это в любом случае имущество. Соответственно, когда есть необходимость, а это не всегда. Ну, точнее, переход права собственности, он должен быть всегда. Естественно, наследуется бизнес сам всегда. То есть это доля в уставном фонде. Это имущество унитарного предприятия. Это может само унитарное предприятие, как имущественный комплекс. Это могут быть акции открытых акционерных и закрытых акционерных обществ. Следует помнить, что в отношении этого имущества работают все те же правила, что и при наследовании обычного имущества, но с рядом определенных нюансов. То есть на это имущество точно так же распространяется 6-месячный срок для принятия наследства и отказа от него. Здесь точно так же работают правила об обязательной доле, правила об общей собственности, соответственно. И, конечно же, когда мы говорим о бизнесе, то есть мы всегда должны помнить, что это не только прибыль, какого-либо коммерческого предприятия, но это вполне себе всегда могут быть и долги. Но не надо этого бояться, потому что наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах перешедшего к ним по наследству наследственного имущества.
1: Так само бизнес может переходить своякам або иншим особам по завещанию.
2: Так же, как и при наследовании обычного имущества, либо это наследники по закону в порядке очереди, установленном законодательством, либо это наследники по завещанию. То есть, да, бизнес тоже можно завещать. И, естественно, если мы говорим о машине, то, в принципе, это какое-то имущество, которое можно продать, которое можно управлять, и, соответственно, личность наследника здесь не столь важна. А заниматься бизнесом способен не каждый наследник. То есть у кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. И, разумеется, в таких случаях лучше, если ты хочешь сохранить свое детище, свой бизнес, то есть смысл составлять завещание. Но перед тем, как обратиться к составлению завещания, необходимо, опять же, очень внимательно перечитать устав, потому что очень часто, если речь идет, например, об обществах с ограниченной или с дополнительной ответственностью, то вполне себе условиями устава может быть предусмотрено, что включение в состав участников таких наследников возникает только при согласии всех остальных участников. Если все-таки вдруг какого-то согласия не достигнуто, то тогда такому наследнику будет просто выплачена действительная стоимость доли в уставном фонде. При этом с учетом сведений, которые будут отражаться в балансе. И не всегда в балансе это может быть плюс, то есть наличие прибыли.
1: Калі ў складзе спадчыны існуе маёмасць, якая патрабуе не толькі аховы, але і кіравання, то натарыус у адпаведнасці з заканадаўствам у якасці даручыцеля заключае дагавор даверанага кіравання гэтай маёмасцю.
2: Праблема всегда возникает тогда, когда умирает единственный участник какого-либо общества, являвшийся также и исполнительным органом этого общества, то есть директором, либо учредитель унитарного предприятия, который также выполнял функции директора этого унитарного предприятия. Вот в этом случае, конечно, бизнес – это не квартира, с которой ничего не происходит, по сути, такого страшного. То есть это живой организм, который должен продолжать развиваться и работать. Соответственно, в таком случае, когда у нас нет исполнительного органа, возникает необходимость назначения доверительного управляющего. То есть в этом случае нотариус в рамках принятия мер по охране наследства и управлению им может вполне себе заключить договор доверительного управления наследственным имуществом. То есть и, соответственно, предоставить доверительному управляющему право назначения директора такой организации. Следует помнить, что доверительным управляющим не могут быть лица из числа наследников. То есть не могут быть доверительным управляющим выгодоприобретателя. Это и есть наши наследники.
1: Яшчэ бывае, што памерлы сваяк быў аформлены як індывідуальны прадпрымальнік. Гэты статус не пераходзіць спадчынніку.
2: Вот в этом случае, конечно же, индивидуальное предпринимательство не наследуется. Наследуется имущество, наследуются долги индивидуального предпринимателя. Но по своей сути это осуществление личной деятельности, поэтому когда уходит из жизни индивидуальный предприниматель, то и прекращает существовать индивидуальное предпринимательство.
1: Такім чынам, відавочна, што ў выніку валодання нейкім бізнесам, юрыдычнай асобе і яго спадчыннікам патрэбна граматная кансультацыя спецыяліста, каб потым не ўзнікала цяжкасцей з яго перадачай у спадчыну.
2: І граматная кансультацыя, і я бы сказала, што гэта как раз такі такое від імущества, дзе сам собственник этого имущества на перспективу должен подумать о его судьбе, если он хочет дальнейшего развития этого бизнеса. То есть пересмотреть свои учредительные документы, устав, каким образом включаются наследники в состав участника, либо не включаются. То есть сам должен вот собственник озаботиться судьбой своего имущества при жизни.
1: Нагадаю, звертаться до нотариуса по пытаниях принятия спадчины або отмовы от яе варто на протягу 6 месяцев с момента возникновения такого права.
0: Правовое поле. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Беларускі пасажырскі транспарт, а таксама ліфты карыстаюцца значным попытам у расійскіх рэгіёнах і з'яўляюцца цікавым напрамкам для ўзаемадзеяння з Архангельскай вобласцю. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам гэтага рэгіёна Александрам Цыбульскім.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать.
1: Проверка боеготовности узброенных сил протягивается у одной из артиллерийских бригад, поведомили в пресс-службе Министерства обороны. Особливая увага с участным способом огневого поражения с уликом в опыту военных конфликтов на Украине и у Иране. Мета мероприемства – выучить те ликвидованные недохопы, выявленные в ходе попередней проверки. Іншаземец схаваў буйную суму грошай пры ўездзе ў Беларусь, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Грамадзянін Расіі накіроўваўся на тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза з Малдовы. Для праходжання граніцы мужчына выбраў чырвоны калідор, каб аформіць часовы ўвоз аўто. Пры наступным кантролі спецыялісты знайшлі ў машыне 99 тысяч долараў. Распачата крымінальная справа. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, 25 жнівня будет переменная воблачность. Ночью месяцами, днем по полночной полове краины короткочасовые дожди, у особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 6-12, днем до плюс 23. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 18-20, у Гродні и Могилеве 19-21, у Бресті и Гомелі 21-23. У столицы у ночи плюс 10-12, у день до плюс 20. Короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Навигатор.
1: 17.36, это радио столица. Сегодня у нас Международный день дивной музыки. На дворе завтра будет так само день иде крыху дивная. Як дивная музыка и доволи приемная. Минск плюс 18, плюс 20, без опадков. Это идеально, как слухать незвычайные треки. И, конечно, на свежем поветре. Брест 21-23, сонейка, як нечаканный аккорд. Яркое и запоминальное. Гродно 19-21, пераменная облачность и ветер, як шипение у записи, легкий и загадковый. Витебск 18-20, махчимы невеличкие опадки, в облачность, як эмбиент, мягкая и романтичная. Гомель 21-23, без опадков, на дворе, як дивная музыка, может быть сябры розным. Могилёв 19-21, тут вось махчимы опадки, але небо, як чистый гук, яно готовое до ваших экспериментов. Тому, сябры, напишите нам у драйв-чат, какие эксперименты у вас отбываются. Заходьте в Телеграм, там у пошуку уведите «Радио Столица» на русской мове, долучайтесь до нашей суполки. Усе свои комменты покидайте под опошним постом, тем больше, что посты у нас вельми прыгожие, с прыгожими девчинками. Тому лайк, коммент, хочется сказать, подписка. Это так само можете зробить. Мы будем вельми рады. Рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, моя першая година скончилась, як першая частка симфонии на кубках. Яна была дивной, але чаровной. Мы не спыняемся, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет як музыка без девацтва. Сустракаемся после выпуску новин, як звычайно.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Рок с белорусским акцентом. Радиостолица.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Добрый мои, наш эфир амаль что подошел до конца, и я вам скажу, что Международный день дивной музыки, який мы сегодня отзначили, это напомин. Музыка не мае межаў, она может быть любой, звыклой або экспериментальной, классичной або зробленной нават с шуму компьютера. И коли вы сегодня почули нечто новое, уже выиграли. Так что сегодня включите нечто, чего николи не чули. И не бойтесь, что это будет дивным, бо менавито дивное часто становится самым запоминальным. С вами была «Столица», я Андрей Крупич, наш гукорежиссер Юрий Погудо. Слухайте, экспериментуйте и не робите вывод по перших нотах. До встречи, сябры, всех обдымаю, покуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Што вядома аб нападзе на ювелірны магазін у Мінску і ахвярамі якой ашуканскай схемы сталі супрацоўнікі адразу некалькіх сталічных кампаній. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Супрацоўнікі крымінальнай міліцыі затрымалі мужчыну, які абрабаваў ювелірны магазін у Мінску. Як паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справ Максім Гамола, зламыснік спрабаваў вывезці каштоўнасці ў суседнюю дзяржаву.
2: Сотрудники криминальной милиции при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный на проспекте Независимости. Злоумышленник в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел ювелирными изделиями. Нападавший скрылся с места преступления, а продавец нажал тревожную кнопку. Сотрудники оперативно-дежурной службы незамедлительно передали информацию о происшествии и описании подозреваемого всем нарядам. Сопровождение розыскных мероприятий в режиме реального времени обеспечивали сотрудники службы видеонаблюдения ГУВД. Слаженная работа подразделений милиции во взаимодействии со Следственным комитетом и Комитетом государственных экспертиз позволила в течение суток установить личность нападавшего. Им оказался 34-летний минчанин. Установлено, что злоумышленник предпринимал меры конспирации и переодевался на чердаке одного из домов по улице Калиновского. Затем попытался выехать в соседнее государство с похищенными ювелирными изделиями. Однако реализовать свой план ему не удалось. Фигурант был задержан правоохранителями. Похищенное имущество изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело за разбой.
1: Бухгалтеры нескольких минских компаний стали ахвярами телефонных аферистов по схеме «Фейкбосс». Сумма урону перевысила 300 тысяч рублей, поведомил наместник начальника столичного управления по борьбе с киберзлочинностью Дмитрий Шевелев.
3: В столичную милицию обратились представители 10 организаций, которые потеряли деньги из-за мошенников, работающих по схеме «Фейкбосс». В каждой компании штатным бухгалтерам приходили идентичные сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты организаций, а затем указывать остаток на их расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги на счета иностранных фирм. При этом давили на срочность, торопили и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок, а для убедительности высылали ненастоящие платежные поручения. Работники бухгалтерии растерялись и, не уточнив информацию настоящих директоров фирм, осуществляли переводы денег по указанным реквизитам. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. При поступлении сообщения от ваших руководителей и коллег с просьбой перевести личные деньги или средства компании на какой-либо счет, свяжитесь с собеседником лично или по проверенному номеру телефона. Во избежание мошеннических действий в установленном порядке подписывайте у ответственных за данное направление должностных лиц все платежные документы.
1: У Новогрудском районе рейдовая группа нашла у лесе збожжа, якое выкинули работники сельгасорганизации, поведомили в пресс-службе областного управления внутренних справ. Урожай трапил под дождь, утворились рештки, якія не высохли и, на думку службовых особ предприемства, стали непридатными для дальнейшей реализации. Выник без господаршести – выкинутая у лес 1650 килограммов збожжа. Проводится проверка у рамках криминально-процессуального кодекса. Деяниям отказанных особ будет дадена правовая оценка.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шилчек. Беларусь досягнула значных поспехов у военно-промысловом комплексе, дякуючи у тым ліку допомозе российских специалистов. Об этом керовник державы заявил на сустрэчы с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Работа у гэтым напрямку протягивается.
2: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда там мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона всего сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны, сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается, прежде всего, самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти освеи, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили, много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребованная военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько не свойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям.
1: Повышение працоўных пенсій у сярэднім на 5% адбудзецца 1 верасня. Адпаведны указ падпісаў Александр Лукашэнка. Адзначаецца, што фінансаванне расходаў на гэтыя мэты прадугледжана законам аб бюджэце дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны. 6-гадовае дзіця патанула на рацэ Нёман у Іўёўскім раёне, паведамілі ў беларускім рэспубліканскім таварыстве ратавання на водах. Удакладняецца, што інцыдэнт адбыўся днём 22 жніўня ў вёсцы Мікалаева. Цела хлопчыка было знойдзена на глыбіні ў 2 метры. Абставіны здарэння высвятляюцца. Па данных Белгідрамета, 25 жніўня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра +6-12, днём да +23. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Віцебску +18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы +10-12, удзень да +20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўска. Як заўсёды па панядзелках, звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. І па традыцыі наш спікер, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Вітаю, Сергей Васильевич.
2: Добры дзень.
1: Адразу пытаюся, ну што, першага версія, што называецца хусенька, і дзеткі тут, і акцыі розныя самыя пачынае дзяржаўнай інспекцыі.
2: Ну, это совершенно верно. Уже в преддверии окончания каникулярного периода и подготовки к новому учебному году мы, как и все заинтересованные в обеспечении безопасности наших деток, уже начинаем проводить нашу специальную комплексное мероприятие под названием «Внимание, дети». Стартует оно уже 25 августа и продлится по 5 сентября. Задачи и цели этой акции – это, конечно же, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, это привитие детям правового поведения на дороге, в обществе и, в принципе, в быту. Мы будем сосредоточены на разъяснении основных требований правил дорожного движения. Опять же, повторим и закрепим места, где необходимо переходить проезжую часть, какими сигналами светофоров необходимо руководствоваться при этом. Обсудим основные опасности и риски по маршруту их движения «Дом-школа-дом». Расскажем очередной раз, как нужно управлять теми же электросамокатами, велосипедами, как необходимо себя вести на дворовой территории, играя с тем же мячом, либо различные подвижные игры. Также и к родителям будем мы обращаться и проводить работу с ними. В части того, чтобы постоянно отправляя ребенка на улицу, не забывали где-то лишний раз напомнить ему о тех основных требованиях правил дорожного движения, которые сохраняют ему жизнь, обезопасят его. Ну и своим личным примером, безусловно, всегда показывали ребенку, как нужно вести себя на дороге и на улице. Также будем работать и с водителями в части привития им, опять же, изменений в дорожной обстановке, связанное с тем, что в определенные время в определенные часы мы будем наблюдать повышенную концентрацию детей на улицах и дорогах. Будем обращать внимание, основное это на проезд пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых. Напомним о том, что при повороте направо либо налево, даже на разрешающий сигнал светофора, необходимо уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу выбрать такую скорость движения, которая позволит заблаговременно водителю обнаружить препятствие для движения в виде пешехода переходящего, снизить скорость, а при необходимости, если нужно, и совершить маневр. Напомним о том, что водителям необходимо при приближении к учреждению образования повысить свое внимание, повысить свою бдительность, обращать внимание на тех же детей, которые играют рядом с проезжей частью, пускай даже на тротуаре. И опять же, настоятельно требуем, чтобы соблюдали такую скорость, которая позволит им избежать столкновения, избежать наезда на детей, даже в случае внезапного их выхода на проезжую часть. Поэтому прошу обращать на это все внимание, не забывать о том, что есть еще определенные требования, которые предъявляются к перевозке пассажиров детей. Это и те же удерживающие устройства, то есть автокресла, в каком возрасте их нужно использовать и с какими, так скажем, физиологическими параметрами. Не забываем о том, что в этот период с 25 августа по 5 сентября в обязательном порядке для привлечения внимания к проводимому мероприятию и привлечения внимания всех участников дорожного движения необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар.
1: А те, кто забудут это сделать, все ж таки их чекает попереждение или все ж таки штраф?
2: Безусловно, наша задача больше спрофилактировать и опять же напомнить о тех опасностях, которые могут подстерегать как водителя, так и пешехода, и более всего пешехода несовершеннолетнего ребенка.
1: Тому, сябры, вы все-таки памятаете об том, что водитель транспортного сродка, все-таки керуя сродком повышенной небезпеки. А зараз я бы хотела спытаться, вот на этот час, что становится причинами наибольш частыми дорожно-транспортных здарений в Минску?
2: Вы знаете, если, исключая конфликт водителя и пешехода, хотелось бы отметить одну из таких основных причин, которая влияют на состояние дорожно-транспортного травматизма, на совершение дорожно-транспортных происшествий в целом, это столкновение между транспортными средствами. Причины самые основные, это, наверное, проезд перекрестков, где водители пытаются либо на красный проскочить, либо пытаются не предоставить преимущество водителю на главной дороге, и что приводит к дорожно-транспортному происшествию. Банальное несоблюдение дистанции, которое приводит также к столкновению спереди движущимся транспортным средством, либо остановившимся транспортным средством. На это все хотелось бы мне обратить внимание. В условиях города зачастую необдуманные маневры, поспешные маневры в виде перестроения, поворота налево, либо направо, не предоставление при этом преимущества тем, кто обладает им, также влечет к совершению дорожно-транспортных происшествий. Поэтому водителям мы настоятельно требуем и рекомендуем никогда не терять бдительности, проявлять, наверное, пристальное внимание всей окружающей обстановке, периферийным зрением ее оценивать возможные риски, читать дорожную обстановку, ее развитие. И даже в случае, если вы видите, что возникает на дороге какой-то конфликт, и водитель, который движется с вами рядом, либо впереди, он пытается нарушить правила дорожного движения, не стоит провоцировать конфликты, которые могут в последующем привести к дорожно-транспортному происшествию.
1: Но все-таки по-ранейшему тершутинспекция приймає сигналы громадян так об порушениях и приймає відповідне рішення по цих фактах.
2: Я всегда говорю, что и буду повторять и напоминать всем участникам дорожного движения, всем категориям, что госавтоинспекция ведет свой контроль как гласно, так и негласно. Это с использованием служебного транспорта, то есть оно имеет светографическую раскраску специальную с проблесковыми маяками. Также используем в своей деятельности негласный контроль, который включает в себя несение службы на автомобиле гражданского исполнения, которые оборудованы камерами видеозаписи, приборами контроля скорости, либо иных нарушений правил дорожного движения. Это также мы ведем наблюдение и контроль за дорожным движением с использованием нашей республиканской системы мониторинга общественной безопасности, где сотрудники госавтоинспекции имеют возможность, так скажем, глазками контролировать до 15 аварийно опасных участков, вычленяя тех нарушителей правил дорожного движения, которые требуют в последующем нашей профилактической беседы и более внимательного отношения. Также мы очень широко используем в настоящее время и общественный контроль, который приносит свои положительные результаты. Это граждане неравнодушные, проявляющие свою гражданскую позицию и обеспечивающие безопасность дорожного движения, присылают наш адрес как сообщение по каналам 102, так приходит наш адрес и записи с видеорегистратора, либо камер наблюдения, либо эти записи приходят на наш чат Министерства внутренних дел в телеграм-канале под названием «Мы всегда рядом», который в последующем попадает инспектору для обработки и, соответственно, проведения профилактической работы с нарушителем. Поэтому я и благодарю общественность за то, что остаются неравнодушными, и только вместе мы сможем навести порядок на улицах как нашего города, так и страны в целом.
1: Калі казаць пра першага верасня, ўсё ж такі гэта такі час чэ для тых, хто мае сродкі персанальнай мабільнасці. Што б мы сказалі, што яшчэ можна паспець зрабіць за гэты тыдзень?
2: Вы правильно подняли вопрос, мы обсуждали его уже, но не применуем опять же напомнить о том, что 1 сентября заканчивается тот срок действия изменений в правила регистрации транспортных средств в упрощенном порядке, где можно было средство персональной мобильности, которое подпадает под категорию мопед либо мотоцикл, в упрощенном порядке зарегистрировать. И я напоминаю опять же, что такой регистрации подлежат транспортные средства, которые превышают скорость конструктивно допустимую выше 25 км в час, либо мощность электромотора превышает 0,25 кВт. Поэтому необходимо учесть это и исключить их из своего обихода. Использовать только в тех случаях, где допускают правила дорожного движения, правила регистрации без их регистрации. А это вне дорог общего пользования, то есть какие-то проселочные дороги, лесные дороги, для того, чтобы там безопасно передвигаться на них.
1: Сябра, еще есть час это пытание вырешить. Сергей Васильевич, что бы вы пожадали, какое подгуление сегодняшнего эфира сделали? Что такое самое-самое такое душесчипальное на сегодня?
2: Thank you. Ну, опять же, мы вернемся к той тематике, которую мы с вами обсуждали. Это профилактика детско-дорожного травматизма. Я прошу всех отнестись к этому очень добросовестно. Родителям лишний раз проинструктировать своих деток о правилах поведения на дороге. Детям также отнестись ответственно к соблюдению требований правил дорожного движения. Никаких поспешных решений, никаких лишних движений, которые могут привести к их попаданию под колеса автомобиля. Всем соблюдать предъявляемые правилам дорожного движения требования и чувствовать себя, безусловно, в безопасности.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Державтоинспекции Минска Сергей Бабич. Я Ждану Тантилевска. Развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Час без спики. Радио «Столица». Рухаемся разом.

Рок-альбом на радио «Столица». У той же час у музычных СМІ з'явилось понятие «new metal», которое нарешті размежевало Korn, Deftones и Limp Bizkit от Iron Maiden и Judas Priest. Правда, как признавался Дейвс, ему этот термин не пришелся до сподобы, и он увогуле лечил, что они играют фанк, а не метал. У подлетковом возрасте Джонатан працевал у офисе Карнера, специалиста, який расследует жорсткие забойства при невысветленных обставинах. Змрочный дос

Радио «Столица». Музыка твоей души. Some days you're the only thing I know.

слова, их так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Быхов шукати відказ на екзотичну загадку. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Быхаў з'явіўся на свет у 14 стагоддзі. Шмат што было ў гісторыі гэтай зямлі. Розныя людзі валодалі. Быхаўскі замак узвёўся, амаль разбурыўся, войны не абміналі. Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі таксама пакінула свой след. Быхаўскі раён, адзін з сямі, што пацярпелі ў Магілёўскай вобласці, вёска Александроў, адзіны на тэрыторыі раёна населены пункт, які цалкам адсялілі. У 2023 Третьим на это место открыли памятный знак в память о стертой с карты вёсцы. На остальной территории района поступово житё пришло у норму и протягивается, у тым ліку у туристичном плане. И что тут поглядеть? Як мінімум, на руіны замка, каменную сінагогу першай паловы 17-го стагоддзя і драўляную свята-троіцкую царкву канца стагоддзя 19-го. А яшчэ на плошчу герояў, дзе можна пазнаёміцца з экзатычнай быхаўскай загадкай. Прапануе наш гід, дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Сергей Жажыян.
2: Площадь квадратная, и по периметру всему, то есть буквой П, стоят бюсты героев Советского Союза, которые получили звание служа в дивизии 57-й, которая квартировалась в Быхове в послевоенное время. То есть это люди, которые подвиг совершили во время войны и после. С одной стороны площади стоят памятники героям эпохи развитого социализма, то есть в центре Владимир Ильич, Ленин. По бокам стоят Фрунзе, Чапаев, Киров и Калинин.
1: І сёння краязнаўцы-даследчыкі ламаюць галаву, чаму ж такі выбар, чаму менавіта гэтыя гістарычныя персоны.
2: Потому что, если, допустим, Чапаев и Фрунзе, понятно, они военные, да, то чем он так был Любкиров, партийный деятель, и всесоюзный староста. Калинин тоже вопрос. Ну, хотя он к военному делу имел отношение, наградное дело возглавлял, там, награду выдал, может, поэтому. Ну, интересно, то есть выбор этих наших военных впечатляет. Но, с другой стороны, это экзотика тоже, это интересно довольно. Они стоят где-то годов с 50-х-60-х, вот это когда планировался военный городок уже. Опять же, ну, естественно, их ставили там не за день, не за два, это, естественно, был целый процесс.
1: Цікавы працэс гісторыі Быхава. У яго яна як добры баявік з элементамі іншых жанраў у найлепшых іх праявах. І трылеры, меладрама, камедыя, думаю, таксама засвяцілася. Словам, кіно якаснае, тым больш, што сапраўды ёсць над чым спыніць вока і з чым пазнаёміцца у самім Быхаве і яго раёне. Ну а пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.